0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: привет.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Главы Роскосмоса и НАСА решили продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Решение было принято в ходе переговоров Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» на Байконуре. На борту международный экипаж, космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Ранее предполагалось, что МКС завершит работу в 2028 году, но теперь, очевидно, решено сдвинуть сроки как минимум до 2030-го. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. В Волгограде сотрудники ГАИ помогли женщине с гипертоническим кризом. Инцидент произошел утром в Тракторозаводском районе. К двум инспекторам на дежурстве обратился водитель «Тойоты», сообщил, что его жене стало плохо, и попросил содействия. Полицейские мгновенно оценили ситуацию, усадили женщину в патрульный автомобиль и с включенной сигнальной громкоговорящей установкой доставили ее в больницу скорой помощи номер 25. Врачи диагностировали у пациентки гипертонический криз и отметили, что если бы не своевременная помощь, последствия могли бы быть тяжелыми. Сейчас пациентка долечивается в стационаре. Сколько хотят зарабатывать волгоградцы нынешним летом, выяснил опрос, проведенный социологами HeadHunter. Максимальные зарплатные ожидания у волгоградских специалистов в сфере высшего и среднего менеджмента. Они хотели бы получать зарплату в 120 тысяч 200 рублей. Второе место у специалистов сферы консалтинга. Они готовы на среднюю зарплату почти в 120 тысяч. На третьем месте работники сферы добычи сырья 100 тысяч рублей. Замыкают пятерку производственники и специалисты сельского хозяйства с зарплатным ожиданием в 100 тысяч. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 15 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт «Грейдинг», занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 25% до 9% абитуриентов.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура в составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В волгоградском поселке Водный устранили проблему с водой после выхода из строя скважин. После проведения необходимых восстановительных работ по состоянию на 14 июля вода поступает во все дома в бесперебойном режиме, сообщает «Высота 102». Следственные органы выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, которому стало плохо на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе Волгограда. По словам очевидцев, молодого мужчину нашли практически без сознания на конечности трамвая номер 2. Позднее он скончался в больнице. Чиновников Ставрополя пересадят на велосипеды из-за дефицита топлива. Об этом объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Диско» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. Волгоградский облздрав рассказал о состоянии пилота легкомоторного самолета, упавшего в Чернышковском районе, а также его 12-летней спутницы. Оба получили серьезные травмы во время выполнения авиахимработ. По данным медиков, оба пострадавших завершили лечение в стационаре и выписаны домой. Напомню, ЧП произошло 13 июня в хуторе Алешкин. По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Девочку на борт пилот взял с собой по просьбе ее отца. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил фугасную авиабомбу весом 200 килограммов, которая была обнаружена в Волгограде. Как сообщили в региональном МЧС, боеприпас вывезли в безопасное место и взорвали. ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны обнаружили 10 июля в Дзержинском районе Волгограда на участке при проведении земляных работ. После прохладной ночи, когда местами по области температура опускалась до 11-16 градусов, сегодня днем волгоградцев ждет жара. Воздух прогреется до плюс 27-32, а в отдельных районах столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Жителям региона также следует учитывать сложную пожароопасную обстановку. До конца суток в отдельных северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах Волгоградской области, включая Волгоград и Волжск, сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Граждан призывают быть осторожнее и не допускать использования открытого огня на природе. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина. И победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Сегодня середина последнего летнего месяца. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник, и я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз, и уже есть телефонный звонок. Радио Спутник, алло.
1: Доброе утро, у нас только середина лета. Вы сказали уже, что последний месяц лета.
0: Действительно, да. Да-да-да, была такая ошибка, спорить не буду с вами. Как зовут вас?
1: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. Алексей, ну что ж, я поздравляю вас, именно вы сегодня за свою внимательность получаете великолепный подарок. Это пара билетов на аттракцион «Диско» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда.
1: Спасибо.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Завтра с 8 до 9 снова будем проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-7392-44741, 16+.

0: удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио СП.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, пояснила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Чрезвычайная пожароопасность действует во всех юго-восточных и в отдельных северо-западных районах и северо-восточных районах Волгоградской области, а также в Волгограде и Волжском до конца суток 15 июля. Об этом предупредили в МЧС. Очаг бешенства обнаружен в Котовском районе Волгоградской области, в Купцовском сельском поселении. Ветеринарные власти принимают все необходимые меры для предотвращения новых случаев. На территории очага объявлен карантин, пишут Горвести. Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату в 1869 году французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла, содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 7 регионов России. В Волгоградской области ночь прошла спокойно, беспилотная опасность не объявлялась. По данным Минобороны, вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, и над акваториями Азовского и Черного морей. Поиск троих пропавших мужчин завершен в Волгограде. Полиция и волонтеры из отряда «Лиза Алерт» искали Эдуарда Виноградова, Романа Рыжова, Сергея Воробьева. Им 35, 36 и 49 лет соответственно. Все пропавшие были найдены живыми. Остальные подробности волонтеры традиционно не раскрывают. Неизвестно, где все эти дни были мужчины и почему не выходили с родными на связь. Сельский глава Волгоградской области идет под суд за мошенничество и крупную взятку. В суд передано уголовное дело главы мирного сельского поселения Новоаннинского района. По версии следствия, Артем Кураплин с августа 22 по август 25 года получил от местного предпринимателя взятку в 12 миллионов 737 тысяч рублей. Кроме того, в суде рассматривают дело о покупке чиновником элитного автомобиля BMW и ведении строительного бизнеса. Незаконные доходы конфискуют. Ждать приговора Кураплин будет под стражей. Первое заседание суда 23 июля, пишет «Комсомолка». Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77,50. 59, евро 88,53.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Флипов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Мир пауков», где вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Современная женщина видит этот яркий, вот прям очень яркий сон в среднем 11 раз в год. Как вы думаете, о чем же этот сон? Современная женщина видит этот яркий сон в среднем 11 раз в год. Как вы думаете, о чем же этот сон? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. Вот как вы думаете, что же это за такой яркий сон? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Современная женщина видит яркий сон. Об этом в среднем 11 раз в год. Как вы думаете, о чем же этот сон? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе.
0: Здравствуйте, да, доброе утро. Слушаю вашу версию.
1: Я думаю, это отпуск.
0: Отпуск. Мечта об отпуске и, соответственно, сны об этом тоже снятся. Вы знаете, хорошая версия, но нет, вот все-таки говорим о чем-то другом. Давайте подумаем. Спасибо вам, спасибо.
2: Доброе утро, Леонид.
0: Здравствуйте, да, доброе утро. Слушаю вашу версию.
2: Может быть, это бракосочетание, свадьба.
0: Свадьба, да, да, кстати. Например, почему бы и нет. Вы знаете, неплохая версия, но вот пока что очень далеко, на самом деле.
2: Ну, будем думать.
0: Давайте подумаем.
2: Я сейчас за рулем уже.
0: Понял вас. Все хорошо, да. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Современная женщина видит этот яркий сон в среднем 11 раз в год. Вот как вы думаете, о чем же этот, ну, действительно, вот для женщин, наверное, очень яркий сон. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место – у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25% до 9% абитуриентов.

0: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Современная женщина видит этот яркий сон в среднем 11 раз в год. Как вы думаете, о чем же этот, ну, действительно, для многих женщин очень яркий сон? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро,
1: Я бы хотела сказать свою версию
0: так.
1: На ответ на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Я думаю, что женщинам снится поход по магазинам без ограничений возможностей в финансах.
0: Ага, то есть какая-нибудь заветная такая вот золотая карточка, например, да, можно купить все, что угодно, благодаря которой. А как зовут вас?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно. Анна,
1: из Волжского.
0: Анна из Волжского. Ну, теперь мы знаем, что вам наверняка такие сны тоже снятся. Признавайтесь нам.
1: Очень редко.
0: Очень редко, да. Ну вот в жизни, если бы это было, конечно, не отказался бы, я думаю, никто и не только женщины. Да. Ну что ж, Анна, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это сны, ну такие вот, да, о безумном шопинге, когда можно скупать все, что угодно, без оглядки на ценники. Вот о каком сне мы сегодня говорили. Ну что ж, Анна, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Ух ты, спасибо большое. А я, Анна из Волжского, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня, вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию, волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Авторская экскурсия от профессионального кипера. 17 июля ТРК 7 звезд. Без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазгента. Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишет газета «Ведомости». Два гаража накануне вспыхнули на улице Куйбышева в Красноармейском районе Волгограда. Огонь ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Причину возгорания устанавливают эксперты, передает В1. Против жителя Волгограда возбудили уголовное дело за попытку подкупа судебного пристава. Мужчину задержали с поличным. Он пытался передать приставу 47 тысяч рублей, чтобы ему вернули ранее изъятое и арестованное имущество. В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком оригинальной картины 1984 года. Но подробности будущего проекта не раскрываются. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку». И сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии. Но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные. И вскоре она поправилась.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, цитирует президента агентства ТАСС. Глава Якутии на встрече отметил необходимость снижения ключевой ставки для экономики региона. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Накануне он провел переговоры с коллегой из НАСА Джаредом Айзекманом. Оба во вторник наблюдали за стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» с международным экипажем на Байконуре. На борту космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они уже прибыли на МКС. Ранее предполагалось, что станция завершит работу в 2028 году, но теперь решено сдвинуть сроки как минимум до 2030. В Волгограде сотрудники ГАИ помогли женщине с гипертоническим кризом. Инцидент произошел утром в Тракторозаводском районе. К двум инспекторам на дежурстве обратился водитель «Тойоты», сообщил, что его жене стало плохо, и попросил содействия. Полицейские мгновенно оценили ситуацию, усадили женщину в патрульный автомобиль и с включенной сигнальной громкоговорящей установкой доставили ее в больницу скорой помощи номер 25. Врачи диагностировали у пациентки гипертонический криз – и отметили, что если бы не своевременная помощь, последствия могли бы быть тяжелыми. Сейчас пациентка долечивается в стационаре. Сколько хотят зарабатывать волгоградцы нынешним летом, выяснил опрос, проведенный социологами HeadHunter. Максимальные зарплатные ожидания у волгоградских специалистов в сфере высшего и среднего менеджмента. Они хотели бы получать зарплату в 120 200 рублей. Второе место у специалистов сферы консалтинга. Они готовы на среднюю зарплату почти в 120 000. На третьем месте работники сферы добычи сырья 100 000 рублей. Замыкают пятерку производственники и специалисты сельского хозяйства с зарплатным ожиданием в 100 000. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые и дети старше 14 лет могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.com.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: This

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Доля электронных полисов ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, достигла 81%. За первое полугодие 2026-го водители приобрели более 27,5 миллионов цифровых страховок. Высокая динамика онлайн-оформлений сейчас фиксируется по всем регионам. Всплеск переходов в интернет обусловлен экономикой. Центробанк расширил тарифный коридор. После этого страховые компании внедрили личные ставки для каждого водителя. Компьютерные системы мгновенно оценивают историю аварийности. На онлайн-площадках страховщики борются за аккуратных клиентов и снижают для них цену. Напомним, от привычной бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
4: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72.
7: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник – ООО «Волжский газобетон».
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
4: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» стартовал накануне с Байконура. В составе экипажа космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА. Их миссия на МКС рассчитана на 261 день. В волгоградском поселке Водный устранили проблему с водой после выхода из строя скважин. После проведения необходимых восстановительных работ по состоянию на 14 июля вода поступает во все дома в бесперебойном режиме, сообщает «Высота 102». Следственные органы выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, которому стало плохо на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе Волгограда. По словам очевидцев, молодого мужчину нашли практически без сознания на конечном трамвая номер 2. Позднее он скончался в больнице. Чиновников Ставрополя пересадят на велосипеды из-за дефицита топлива. Об этом объявил глава региона. Он потребовал ограничить служебные поездки на автомобилях, а чиновникам предложил передвигаться по городу пешком или на велосипедах. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7431, 16+.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату, в 1869 году, французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Американские компании потеряли с 2022 года около 200 миллиардов долларов из-за американских санкций. Как заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, многие компании покинули Россию под влиянием сильных эмоций, хотя палата призывала бизнес не принимать поспешных решений. Эйджи подчеркнул, что российский рынок остается привлекательным для американских компаний, назвав его большим, стабильным и быстрорастущим. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода из России в 300 миллиардов долларов. Волгоградский облздрав рассказал о состоянии пилота легкомоторного самолета, упавшего в Чернышковском районе, а также его 12-летней спутницы. Оба получили серьезные травмы во время выполнения авиахимработ. По данным медиков, оба пострадавших завершили лечение в стационаре и выписаны домой. Напомню, ЧП произошло 13 июня в хуторе Алешкин. По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Девочку на борт пилот взял с собой по просьбе ее отца. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил фугасную авиабомбу весом 200 килограммов, которая была обнаружена в Волгограде. Как сообщили в региональном МЧС, боеприпас вывезли в безопасное место и взорвали. ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны обнаружили 10 июля в Дзержинском районе Волгограда на участке при проведении земляных работ. После прохладной ночи, когда местами по области температура опускалась до 11-16 градусов, сегодня днем волгоградцев ждет жара. Воздух прогреется до плюс 27-32, а в отдельных районах столбики термометров поднимутся до 34 градусов. Жителям региона также следует учитывать сложную пожароопасную обстановку. До конца суток в отдельных северо-западных, северо-восточных, а также во всех юго-восточных районах Волгоградской области, включая Волгоград и Волжск, сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Граждан призывают быть осторожнее и не допускать использования открытого огня на природе. Сборная Испании первой вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале испанцы уверенно обыграли Францию 2-0. Красная фурия открыла счет с пенальти, а во втором тайме закрепила преимущество. Французы же так и не смогли распечатать ворота соперника. Теперь Испания ждет своего соперника по финалу. Им станет победитель матча Англия-Аргентина, и победитель определится уже предстоящей ночью. Доллар 77.59, евро 88.53.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Альман». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Наутилус Помпилиус.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
1: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: маятник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джерри Холливелл, далее на «Спутнике One Republic», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз исключил из 21-го пакета санкций ограничения на поставки российской рыбы. Рыба имеет геополитическое значение, пояснила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, консенсус по 21-му пакету пока не достигнут. Чрезвычайная пожароопасность действует во всех юго-восточных и в отдельных северо-западных районах и северо-восточных районах Волгоградской области, а также в Волгограде и Волжском до конца суток 15 июля. Об этом предупредили в МЧС. Очаг бешенства обнаружен в Котовском районе Волгоградской области, в Купцовском сельском поселении. Ветеринарные власти принимают все необходимые меры для предотвращения новых случаев. На территории очага объявлен карантин, пишут Горвести. Федеральная антимонопольная служба предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. К такому шагу антимонопольщики побуждают торговые сети перед началом нового учебного года. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня небольшой дождь, северо-западный слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Альваро Сальер, еще «Энигма» и в самом начале «Саваш Only You».
1: Реклама. Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Альваро Сальеро. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике Куин» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы», пишут ведомости. «Базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для России определенные проблемы с нефтепродуктами. Президент также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их с нарастающим масштабом, цитирует президента газета «Ведомости». Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 93 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 7 регионов России. В Волгоградской области ночь прошла спокойно, беспилотная опасность не объявлялась. По данным Минобороны, вражеские беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, и над акваториями Азовского и Черного морей. Поиск троих пропавших мужчин завершен в Волгограде. Полиция и волонтеры из отряда «Лиза Алерт» искали Эдуарда Виноградова, Романа Рыжова, Сергея Воробьева. Им 35, 36 и 49 лет соответственно. Все пропавшие были найдены живыми. Остальные подробности волонтеры традиционно не раскрывают. Неизвестно, где все эти дни были мужчины и почему не выходили с родными на связь. Сельский глава Волгоградской области идет под суд за мошенничество и крупную взятку. В суд передано уголовное дело главы мирного сельского поселения Нуванинского района. По версии следствия, Артем Кураплин с августа 22 по август 25 года получил от местного предпринимателя взятку в 12 737 тысяч рублей. Кроме того, в суде рассматривают дело о покупке чиновником элитного автомобиля BMW и ведении строительного бизнеса. Незаконные доходы конфискуют. Ждать приговора Кураплин будет под стражей. Первое заседание суда 23 июля, пишет «Комсомолка». Минюст разработал законопроект о переходе на электронные свидетельства о рождении и браке. Документ опубликован для общественного обсуждения. Предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. При этом бумажное свидетельство о рождении, как и сейчас, будет выдаваться в обязательном порядке во всех случаях, так как именно оно удостоверяет личность ребенка до 14 лет. Доллар 77,50. 9, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Как-то очень неожиданно наступила середина лета, да, сегодня уже 15 июля. Ну, можно подвести итоги первой половины лета, сделать выводы и запланировать то, что мы еще не успели сделать на оставшуюся половину. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам в компании отличной музыки. У нас впереди високосный год с песней «Кино».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Это високосный год, а впереди у нас Оливия Дин и музыкальная новинка этого года – песня «So Easy». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вчера мы обсудили рыбу-меч, а сегодня поговорим про рыбу-молот.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба-молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб-молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы-молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовый акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Хороший день в компании отличной музыки. Надеюсь, у вас рабочая среда. И даже в разгар рабочего дня можно немного пританцовывать, пусть даже мысленно, особенно если звучит танцевальный хит. У нас впереди Элис Мертон и песня «No Roots». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Экипаж корабля «Союз МС-29» прибыл на МКС. Это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Их встретили космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Волгоградские коммунальщики объяснили, откуда в платежках горожан появилась строка за отопление за минувший июнь. Как заявили в ИВЦ ЖКХ, неразбериха произошла по ошибке одного из сотрудников, пишет В1. Дожди собьют жару в Волгоградской области. Осадки местами ожидаются в регионе 16 и 17 июля. Усилится ветер, дневные температуры снизятся по области, обещают днем плюс 20-29. Страница Олимпийского комитета России на сайте МОК вновь заработала. Это произошло впервые с 2023 года после снятия санкций с российских спортсменов. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Один FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске у нас Сиа Шенделия, Робби Вильямс и уже скоро Джой «Touch by Touch».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции «Сия Шенделье». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. Пять песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Неприкрытые чувства».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: телефон 200-202. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Волгоградскую область идет грозовой шторм с градом и шквалистым ветром. Сегодня до конца суток, а также предстоящей ночью и завтра днем в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать осторожность и учитывать, что в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В случае ЧС звонить по единому номеру экстренных служб 112. Волгоградский облсуд продлил арест администратору телеграм-канала «Остров свободы» Михаилу Сиренко до октября. Решение принято сегодня. Сиренко был задержан год назад. Его обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии, клеветы, а также в сексуальных домогательствах. В облсуд Сиренко сегодня доставили под конвоем. Ранее он признал вину во всех эпизодах, очевидно, рассчитывая на лучший для себя исход суда. Прокуратура, между тем, настаивает на суровом наказании до 15 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» привезли на привокзальную площадь в Волгограде. На место ее установят в завершении подготовительных работ. Вскоре здесь появится и центральный персонаж – крокодил, вокруг которого водят хоровод дети. На прошлой неделе специалисты смонтировали на борту фонтана фигуры лягушек. Первый детский хоровод стал известен после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 42-го. Фото разрушенного фонтана с уцелевшими фигурами детей облетела весь мир. Новый фонтан возвели в 2013 году, но он разрушился за несколько лет. Его решили снести и построить новый уже из качественных материалов. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов долларов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «Аэропорты». Чуть раньше у нас «Армия любовников», «Obsession». А прямо сейчас «Pink» – «Just give me a reason». 5 песен любви начинаются.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Дункан Лоренс с песней «Игра». Куда же в любви и без игры? А чуть раньше у нас Сандра «Around My Heart». К 5 песням о любви возвращаемся мы каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, середина рабочей недели. И работается точно легче в компании с очень веселой музыкой. А впереди у нас мистер президент Коко Джамбо.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
6: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

всегда хорошая музыка и успешные музыканты. Впереди Зейн Малик, которого можно смело сравнивать с Гэри Стайлзом, и не только потому, что они пели One Direction. После One Direction они оба сделали неплохую сольную карьеру. Зейн Малик и его песня «Die for me». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».

0: Здравствуйте. МЧС привели подробности крупного пожара в Волгограде. Накануне вечером в частном секторе недалеко от Волги спасатели 5 часов тушили заброшенный цех консервного завода. Горел склад на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается, пишет Вейден. Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и, судя по всему, пока об этом не знает. Розыгрыш состоялся накануне. Билет стоил 100 рублей. Участник выбрал комбинацию чисел и угадал 9 из 10. Почти 2/3 россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями, пишет Коммерсант. Unicode представил несколько новых эмодзи, которые появятся на устройствах в следующем году. Это растрескавшееся лицо, соленый огурец, сачок, ластик, маяк и другие. Популярным может стать рассыпающееся лицо, символ скрытой за улыбкой боли. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Мы с вами уже на пороге золотой коллекции, тройки хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Мадонна, Эрос Рамазотти и Тина Тернер, а еще Фэнси, Flames of Love.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Мадонна «Love Profusion». У Мадонны, кстати, в начале июля вышел новый альбом. Скоро послушаем Джо Кокера «My Father's Son», а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники ФСБ сорвали теракт, готовящийся против одного из нефтяных предприятий. Возле схрона со взрывчаткой задержали россиянина, который действовал по инструкции украинского куратора. Из тайника изъято 1,5 килограмма взрывчатки зарубежного производства, электродетонатор и таймер, а также мобильные телефоны, содержащие переписку задержанного с Украиной. Предполагаемого диверсанта задержали, когда он доставал взрывчатку из тайника. Возбуждено уголовное дело, пишет я. США обвинили 3 россиян в кибермошенничестве. Заочные обвинения предъявлены Александру Волосику, Кириллу Залоткину и Юлии Панковой. По данным следствия, они действовали через 2 юрлица в Санкт-Петербурге. В сообщении американского Минюста говорится, что россияне незаконно заработали 62 миллиона долларов. От их действий пострадали жители 21 штата. Американские власти готовы заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о фигурантах дела, пишет Интерфакс. 5 часов в Волгограде тушили заброшенный цех консервного завода. Крупный пожар произошел накануне вечером. Подробности сообщили в региональном МЧС. Примерно в 20:40 вечера на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в Ворошиловском районе Волгограда. Горело неэксплуатируемое складское помещение на площади 1200 квадратных метров. Спасатели справились с огнем только в начале 3 ночи. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается. Волгоградец лишился машины за долги. Мужчина задолжал в общей сложности 560 тысяч рублей. Зная, что находится в поле зрения приставов, должник скрывал от них свое имущество, не хранил деньги на счетах. Но, тем не менее, во время очередного планового рейда он попался. Его автомобиль Kia Rio K5 на эвакуаторе поехал на штрафстоянку, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Расставаться с машиной должник не хотел, поэтому на следующий день нашел 560 тысяч рублей и погасил долг. Машину удалось вернуть. Россияне пересаживаются на велосипеды, электросамокаты, да и просто больше ходят пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и, конечно, ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты. Самокаты и электровелосипеды, пишет газета.ру. Доллар 77.59, евро 88.53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Деспасито.
1: С такими песнями запросто сохранить летнее настроение. Только что у нас Луис Фонси и Дэдди Янки «Деспасито». С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 15 июля. Между прочим, середина лета. Впереди у нас Чичерина и песня «Блюдца».

0: Это Алекс Ворон и его музыкальная новинка «Fever Dream». Музыкант, который сначала собрал многомиллионную аудиторию в интернете, а потом, что называется, вышел к ним с гитарой. И, кстати, у него уже есть существенные награды. Например, в этом году он получил Грэмми как лучший новый исполнитель. Впереди у нас песня, которая прошла сквозь время и заслуживает отдельного внимания. Это Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

Крутые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Разбуди меня.
1: Радио «Спутник».
2: Сегодня не просто среда, середина недели, сегодня еще и середина лета. Понимаю, что кто-то, наверное, недоумевает. Как так? Прошла уже половина лета, но у нас еще в запасе другая половина. Наверняка лучшая. Можно успеть то, что не сделали в первую половину. У нас впереди Дамиана Дэвид и песня про будущее «Next Summer». А сейчас новости.
3: Здравствуйте. В России постепенно улучшается ситуация с бензином. Как пишут «Известия», заметно сократились очереди на АЗС в 13 регионах страны. В Волгоградской области среди них нет. На проспекте Ленина в Волгограде завершили укладку нового асфальта на участке в 2,5 километра от Штеменко до Тарифной. Сейчас продолжается благоустройство тротуаров и остановок. Здесь также установят современные светофоры, на финальном этапе нанесут дорожную разметку. Волгоградский облсуд сегодня продлил арест администратору телеграм-канала «Остров свободы» Михаилу Сиренко. Его обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии. Сиренко грозит до 15 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Наталья Арыйра собирается в Россию, где начали поступать заявки на корпоративы с участием звезды «Дикого ангела». За выступление под фонограмму Арыйра просит 19 миллионов рублей за час. Вживую она споет за 28 миллионов. Представители артистки уже ведут в России переговоры, пишет «Стархит». Елена Пипия, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: гордостью представляем легендарные песни на 105.1 FM.
1: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, с тройкой хитов, которые вот-вот начнутся. В этом выпуске у нас Лана Дель Рей, La Bouche, Sweet Dreams и уже скоро Фил Коллинз, Another Day on Paradise.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните.

0: Радио «Спутник».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
3: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП «Васильев Андрей Владимирович». Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции очень красивая песня Lana Del Rey «Young and Beautiful». Уже скоро послушаем «Hertz» «Wonderful Life», а еще у нас по плану инструментальная музыка «Space» и мелодия «Magic Fly».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мощные наводнения будут чаще случаться в России из-за глобального потепления. Опасные паводки могут стать новой климатической нормой в ближайшие 30 лет. Сильнее всего изменения почувствуют Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней, пояснили ученые, на которых ссылается телеграм-канал «Шот». На Волгоградскую область идет грозовой шторм с градом и шквалистым ветром. Сегодня до конца суток, а также предстоящей ночью и завтра днем в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Граждан просят соблюдать осторожность и учитывать, что в регионе также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В случае ЧС звонить по единому номеру экстренных служб 112. Волгоградский облсуд продлил арест администратору телеграм-канала «Остров свободы» Михаилу Сиренко до октября. Решение принято сегодня. Сиренко был задержан год назад. Его обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательствах, распространении порнографии и клеветы, а также в сексуальных домогательствах. В облсуд Сиренко сегодня доставили под конвоем. Ранее он признал вину во всех эпизодах, очевидно, рассчитывая на лучший для себя исход суда. Прокуратура, между тем, настаивает на суровом наказании до 15 лет лишения свободы, пишет «Высота 102». Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» привезли на привокзальную площадь в Волгограде. На место ее установят в завершении подготовительных работ. Вскоре здесь появится и центральный персонаж – крокодил, вокруг которого водят хоровод дети. На прошлой неделе специалисты смонтировали на борту фонтана фигуры лягушек. Первый детский хоровод стал известен после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 42-го. Фото разрушенного фонтана с уцелевшими фигурами детей облетела весь мир. Новый фонтан возвели в 2013 году, но он разрушился за несколько лет. Его решили снести и построить новый уже из качественных материалов. Редкий скелет тиранозавра продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордные 50 миллионов долларов. Скелета назвали «Газ» в честь фермера из Южной Дакоты, чей трактор случайно наткнулся на древние останки в 2021 году. Археологам удалось восстановить около 61% скелета шеститонного хищника, который жил на Земле 67 миллионов лет назад. На ребрах тиранозавра сохранились следы от зубов. По мнению исследователей, древний хищник погиб в схватке с другим представителем своего вида. Доллар на среду 77.49, евро 88.53.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, и в этой песне тоже очень много летнего настроения. С вами Андрей Королев, хорошего дня, вам сегодня среда, 15 июля, а впереди у нас Линда, нарушающая правила «никогда не говорить и уж тем более не петь никогда».

0: Это Морган Волан с песни «Love Somebody». Как небольшое напоминание, что под лежачий камень никакая любовь не заберется, несмотря на то, что сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. Впереди Modern Talking, «You My Heart», «You My Soul», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 108-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем в

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем Тейлора Свифт, после свадьбы которой даже мусор успели распродать и заработать небольшие деньги. Тейлор Свифт, ее песня «I knew it, I knew you». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. МЧС привели подробности крупного пожара в Волгограде. Накануне вечером в частном секторе недалеко от Волги спасатели 5 часов тушили заброшенный цех консервного завода. Горел склад на площади 1200 квадратных метров. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается, пишет Вейден. Житель Волгоградской области выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и, судя по всему, пока об этом не знает. Розыгрыш состоялся накануне. Билет стоил 100 рублей. Участник выбрал комбинацию чисел и угадал 9 из 10. Почти 2/3 россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями, пишет Коммерсант. Unicode представил несколько новых эмодзи, которые появятся на устройствах в следующем году. Это растрескавшееся лицо, соленый огурец, сачок, ластик, маяк и другие. Популярным может стать рассыпающееся лицо, символ скрытой за улыбкой боли. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Адриан Сина и Сандра Н. Чуть раньше послушаем Акву, Turn Back Time. А откроет золотую коллекцию Крис Айсек, Wicked Game.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции Адриан Сина и Сандра Энн с песней «Angel». Скоро послушаем «Roxette» «Sleeping in my car», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что американская администрация будет готова к участию в регулировании конфликта с Киевом, когда разберется со своими насущными делами на Ближнем Востоке. По словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива снова перешла в фазу деградации, и это вызывает глобальную озабоченность, пишет РБК. Также, по словам пресс-секретаря Кремля, Москва внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым антироссийским санкциям. Угрозу ракетной атаки ВСУ объявили сегодня в соседних с Волгоградской областью регионах. Об этом сообщает ИА «Саринформ». Укрыться в убежищах призвали жители Саратовской области. Гражданам, находящимся в помещениях, в таких случаях советуют отключать электричество, перекрыть газ и воду, закрыть окна. Тем, кто находится на улице, советуют прятаться в укрытии, сообщает информагентство. Об угрозе ракетного удара также предупреждены жители Тамбовской и Воронежской областей. В Волгоградской области население о возможной атаке ВСУ сегодня не предупреждали, отмечает «Высота 102». Два человека пострадали в столкновении двух автобусов в центре Волгограда. Авария произошла накануне утром в центре Волгограда. Ехавшие на работу в 7 утра пассажиры упали в салоне «Волгобаса», который на остановке «Порт Саида» въехал стоящий впереди автобус. По информации МВД Волгоградской области, 54-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию. В итоге в салоне автобуса травмы получили два пассажира. Пострадал сам «Волгобас». У него разбита вся передняя часть. Ведется разбирательство в этом ДТП, пишет «Комсомольская правда». Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт «Детектор 404». За час поступило почти 2000 жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение. Многие не могут расплатиться за товары и услуги или перевести средства. Ранее, напомню, сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Down Detector, сообщали о проблемах сайтов Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и других областей. Продажи товаров с мемом Six7 в июне выросли на 30% на одном из маркетплейсов. Самые популярные товары с такой символикой – это фигурки, статуэтки и наклейки, сообщили в компании Wildberries.rus. Резкий рост начался в прошлом декабре. Оборот тогда вырос в 7,5 раз к ноябрю. Начиная с апреля этого года в топ-продаж вышли пряники Six7. Это украшение тортов и выпечки, отмечает агентство ТАСС. Напомню, основная версия происхождения мема Six7 – трек американского рэпера Скрилла «Дуд-дуд». В песне фраза Six7 повторяется много раз без объяснений. По одной из версий, Six7 – это отсылка к 67-й улице в Филадельфии, откуда родом рэпер Скрилла. Официальный доллар – 77,49, евро – 88,53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Очень светлая и солнечная песня, несмотря на то, что называется «In the Dark». В этой песне, кстати, тоже очень много летнего настроения. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня 15 июля. Надеюсь, вы успеваете сохранять рабочее настроение и наслаждаетесь прекрасной музыкой. Впереди «Brainstorm», песня «Ветер».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Одна из самых загадочных французских певиц, которая нас продолжает удивлять и радовать, Милен Фармер и ее новая песня, которая войдет в альбом, релиз которого намечен на октябрь этого года. Впереди Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin', золотые хиты.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем Эда Ширана, который завтра будет наверняка смотреть футбол вживую, потому что завтра будет играть его любимая команда Англия, которая сразится с Аргентиной за выход в финал. Ну, а испанцы находятся уже в финале и ждут, кто же, Аргентина или Англия, будет с ними играть. Эд Ширан, его песня «Shape of You». Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Волгограде сегодня автомобиль вылетел на тротуар и снес павильон автобусной остановки в Краснооктябрьском районе. Все случилось около полудня на остановке проспект Металлургов. Один человек пострадал. Медпомощь ему оказали на месте, пишет В1. Леса Волгоградской области защитили от нашествия опасных насекомых-вредителей с помощью специальной авиации и химических препаратов. Масштабные мероприятия прошли на территориях 7 лесничеств. Леса обработали от таких вредителей, как рыжий сосновый пилильщик, а также пилильщик-ткач красноголовый и пилильщик-звездчатый, пишут городские вести. Клиенты Т-банка сегодня столкнулись со сбоями в работе сервисов. Таковы данные сайта Down Detector. За час поступило почти 2000 жалоб, чаще из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Впереди как раз тройка, которая уже готова к нам присоединиться. Послушаем Anastasia, Моби и уже скоро Сандра, Мария Магдалена.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Малахит». Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Anastasia Left Outside Alone. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. А еще у нас впереди новаторы электронной музыки в свое время. Это Art of Noise и мелодия Питер Ган. Музыка, понятная без слов.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924-4741, 16+.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс «Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
3: Телефон рекламной службы 52, 62, 44.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. МИД России призвал наших граждан, находящихся в странах Персидского залива, соблюдать максимальную осторожность и поддерживать связь с авиаперевозчиками на фоне обострения ситуации. Дипломаты настоятельно рекомендуют избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам, при угрозах ударов ракет или беспилотников укрываться в безопасных местах, не распространять кадры работы ПВО и последствия атак. В странах региона за это грозит ответственность, либо административная, либо уголовная. МИД России призывает также россиян внимательно следить за оповещениями и предупреждениями местных властей. Напомню, сегодня американские военные начали новую волну ударов по Ирану, напоминает РБК. В Волгограде автомобиль сегодня вылетел на тротуар и снес павильон автобусной остановки. Все случилось в считанные секунды в Краснооктябрьском районе. ДТП произошло около полудня на остановке проспект Металлургов. Судя по фотографиям с места событий, в ДТП участвовали два автомобиля. Один из них от удара откинуло в сторону автобусной остановки. К счастью, легковушка не задела никого из пешеходов. Но по данным облздрава, в результате происшествия пострадал один человек. Помощь ему оказали на месте. Подробности происшествия выясняются, пишет В1. Знаковая скульптурная композиция «Хоровод» вернулась на привокзальную площадь Волгограда. Монтаж выполнили специалисты с помощью подъемного крана. Элемент весом около 3 тонн установили максимально бережно. Центральную фигуру привезли в центральный район утром. Ее доставили на седельном автопоезде прямо с места изготовления. К этому этапу мастера установили на бортах чаш фонтана 8 бронзовых лягушек, чашу и центральный постамент облицевали гранитом. Благоустройство привокзальной площади идет строго по графику, отмечают в мэрии, пишут городские вести. В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Дональда Трампа. Об этом сообщил глава Минфина страны Скотт Бессент. Монету выпустят в честь 250-летия независимости Америки. Бессент отметил, что монета будет прославлять силу американских ценностей и обещаний нации, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что в августе прошлого года выходящий в Германии журнал «Компакт» выпустил серебряную монету, посвященную президенту Путину. По мнению журнала, российский лидер является маяком надежды для патриотов, защищает христианские ценности, стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, пишет газета.ру. Французская компания «Правообладатель» сериала «Леди Баг и Супер Кот» менее чем за 2 недели подала в суды России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей. Заявления поступили, в частности, в арбитраже Ростовской, Самарской областей, Кубани, Башкирии. В числе ответчиков ИП и мелкие фирмы. Самый крупный иск подан в суд Москвы на 30 миллионов рублей к нескольким компаниям, пишет РИА Новости. Напомню, сериал «Леди Баг и Супер Кот» — это своеобразный французский ответ классическому героем Марвел. В нем юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Hits. Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: песня абсолютно летнего настроения «Dive into the Ocean». Лето — это в том числе и промокнуть под дождем, а главное — делать это с удовольствием. 15 июля на календаре, лето продолжается, и спасибо, что проводите его здесь вместе с нами. Далее «Сплин». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: композиции «In the End». А дальше у нас с вами еще Бонни Тайлер. К сожалению, недавно ее не стало. Ей было 75 лет, но нам она оставила много прекрасных песен. Мы с вами послушаем ее знаменитую «Holding Out for a Hero», которая использовалась во многих популярных фильмах и сериалах.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: На подходе у нас с вами Бруно Марс с хитом «I Just Might». Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. Москва получает от Вашингтона сигналы о намерении продолжать посреднические усилия по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом уточнил, что сначала администрация штатов разберется с насущными проблемами на Ближнем Востоке, пишет РБК. Новое штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области. Сегодня до конца суток, а также ночью и днем 16 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду, пишет «Высота 102». Знаковая скульптурная композиция «Хоровод» вернулась на привокзальную площадь Волгограда. Монтаж выполнили специалисты с помощью подъемного крана. Элемент весом около 3 тонн установили максимально бережно, отмечают городские вести. Французская компания, правообладатель сериала «Леди Баг и Суперкот», менее чем за 2 недели подала в суды в России более 90 исков. Она утверждает, что российские предприниматели незаконно использовали образы персонажей, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в ней Sting, Fields of Gold, а также послушаем танцевальный Rumours, а в начале нашей с вами тройки песня о прекрасной Джозефине споет Крис Ри.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой трек Rumors. А дальше больше отличной музыки. Скоро Bon Jovi, It's My Life уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше инструментальная композиция Ennio Morricone.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60 57 57.

0: зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
4: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Волгограде официально назначили нового начальника МВД области. Это 50-летний генерал-лейтенант Павел Гищенко, который ранее возглавлял полицейское министерство в ДНР. Сегодня Павла Гищенко представил к должности глава МВД России Владимир Колокольцев. На мероприятии присутствовал губернатор Бочаров. За последний год для Волгоградской области это уже третья смена начальника главка. Ранее должность занимал генерал Дмитрий Вельмошко, который после трагической смерти фермера из Михайловки был отправлен в отставку летом прошлого года. Затем менее года на посту был Дмитрий Свинов, напоминает городской портал V1. В городе Спутники Волжском обновили список адресов укрытий, заглубленных помещений, которые можно использовать в качестве убежищ в случае ЧС и ракетных атак. В списке 930 адресов. В основном это подвалы жилых многоквартирных домов, сообщили в администрации города. Данные обновили после совместных совещаний с управляющими компаниями и ТСЖ. УК собрали информацию и согласовали с властями. Список убежищ в Волжском будет дополняться в случае подготовки новых укрытий. Если дома нет в списке, советуют пользоваться укрытием в ближайшем соседнем многоквартирном доме. Список убежищ в Волжском на июль публикует портал «Комсомольская правда» Волгоград. В Госдуме раскритиковали заявление о небывалом уровне жизни россиян. Напомню, директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас. Эти наблюдения верны лишь для небольшой части. Продажи люксовых автомобилей бьют рекорды, но все прекрасно понимают, что растет неравенство. Банки и сырьевики получают сверхприбыли, все остальные, особенно малый и средний бизнес, банкротятся, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, делать такие заявления сейчас опасно, это злит людей. Фракция настаивает на переподчинении Росстата напрямую президенту, пишет газета.ру. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды. Об этом рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – это равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не более 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2000 оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена, завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отметил специалист, пишет российская газета. Еще одним модным цветом этого лета эксперты называют аквамарин. Об этом сообщает портал Who What Wear. Вещи аквамаринового оттенка все чаще появляются в ассортименте популярных брендов. Кроме того, знаменитости и блогеры часто публикуют фотографии в одежде цвета аквамарин. Ранее в июле сообщалось, что звезды перестали выбирать черные шорты, вместо них выбирают голубые. Одной из первых этому тренду последовала актриса Зои Кравиц. Официальный доллар 77,49, евро 88,53.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Точные снайперы. Диана Арбенина, у которой недавно был день рождения, его она отметила концертом в Петербурге. А на очереди у нас с вами восходящая звезда из Великобритании Оливия Дин. Ее новая песня называется «So Easy».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Не стареет со временем. Песня, которую хочется слушать и слушать. Unchained My Heart Джо Кокера. Далее у нас с вами еще Хозер. Take Me to Church.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: вам хорошего вечера уже, легкого завершения дел на сегодня. Далее композиция New Vibe. До этого еще расскажу о погоде, но прежде к нам присоединится Анна Романова. Время послушать горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.

0: Мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05. 39.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Кристиана Леонтью в нашей с вами золотой коллекции. Вам хорошего вечера, прекрасного настроения. В новом часе у нас с вами певица, у которой очень приятный голос. Это Дайдо. Послушаем White Flag. А до этого еще инструментальная композиция Back to Life.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Трудовых мигрантов обяжут покупать мобильный телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения. В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать его геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания. Об этом заявил статс-секретарь замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации, пишет РБК. Также с помощью гаджета мигранты смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. Леса Волгоградской области защитили от нашествия опасных насекомых-вредителей с помощью специальной авиации и химических препаратов. Масштабные мероприятия прошли на территориях 7 лесничеств. Общая площадь обработанных участков составила около 4000 гектаров. Обработали леса с самолетов СП-30. Авиационный способ позволил быстро и равномерно покрыть огромные территории, что критически важно при быстром распространении очагов заражения. Леса обработали от таких вредителей, как рыжий сосновый пилильщик, а также пилильщик-ткач красноголовый и пилильщик-звездчатый, пишут «Городские вести». В Волгограде автомобиль сегодня вылетел на тротуар и снес павильон автобусной остановки. Все случилось в считанные секунды в Краснооктябрьском районе. ДТП произошло около полудня на остановке проспект Металлургов. Судя по фотографиям с места событий, в ДТП участвовали два автомобиля. Один из них от удара откинуло в сторону автобусной остановки. К счастью, легковушка не задела никого из пешеходов. Но по данным облздрава, в результате происшествия пострадал один человек. Помощь ему оказали на месте. Подробности происшествия выясняются, пишет В1. Средний возраст заболеваемости варикозом снизился с 50 лет до 35. Об этом рассказал газете «Известия» флеболог и хирург Алими Ширинбек. Болезнь может проявиться и в более раннем возрасте, и у мужчин, и у женщин. Начальные проявления – это сосудистые звездочки, жалобы на тяжесть в ногах, отеки, утомляемость к концу дня. Специалист отметил, что на раннее развитие варикоза влияет сидячий образ жизни. Россияне большую часть дня проводят сидя. Также важна наследственность. Воздействие оказывают еще и лишний вес, недостаток физической активности, длительные статистические нагрузки, гормональные изменения и курение. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, а также пробки и ситуация с бензином. В середине июня покупки велосипедов выросли на 141% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды, отмечает Газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 77.96, евро 88.91.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специалитет-конструкция» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это композиция «О, ла-ла». Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее и песни, и способ познакомиться. Называется «Видение» Максима Леонидова.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Это Рыя. Песня называется «Натали Донт». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше у нас песня, у которой солнечный, теплый вайб. Называется «Sunshine Reggae».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Время уже переходить к песням. Наша с вами золотая коллекция Love is all around, wet, wet, wet. I would die for you, antique. А еще Jet Airliner. Взлетать будем вместе с Modern Talking.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: была наша с вами золотая коллекция, в которой антик. А далее Майкл Джексон, Black or White. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами инструментальная композиция, под которую, возможно, кому-то захочется немножечко помечтать. Malibu Dreams, Kenny G.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Аналитики Центробанка резко ухудшили прогноз по инфляции в текущем году. В макроэкономическом прогнозе за июль прогноз по инфляции хуже, чем в июне, почти на процент, на отметке 6,2%. В июне эксперты считали, что показатель будет 5,3%. В Волгограде официально назначили нового начальника МВД области. Это 50-летний генерал-лейтенант Павел Гищенко, который ранее возглавлял полицейское министерство в ДНР. Сегодня Павла Гищенко представил к должности глава МВД России Владимир Колокольцев. На мероприятии присутствовал губернатор Бочаров. За последний год для Волгоградской области это уже третья смена начальника главка. Ранее должность занимал генерал Дмитрий Вельмошко, который после трагической смерти фермера из Михайловки был отправлен в отставку летом прошлого года. Затем менее года на посту был Дмитрий Свинов, напоминает городской портал V1. В городе Спутники Волжском обновили список адресов укрытий, заглубленных помещений, которые можно использовать в качестве убежищ в случае ЧС и ракетных атак. В списке 930 адресов. В основном это подвалы жилых многоквартирных домов, сообщили в администрации города. Данные обновили после совместных совещаний с управляющими компаниями и ТСЖ. УК собрали информацию и согласовали с властями. Список убежищ в Волжском будет дополняться в случае подготовки новых укрытий. Если дома нет в списке, советуют пользоваться укрытием в ближайшем соседнем многоквартирном доме. Список убежищ в Волжском на июль публикует портал «Комсомольская правда» Волгоград. Знаковая скульптурная композиция «Хоровод» вернулась на привокзальную площадь Волгограда. Монтаж выполнили специалисты с помощью подъемного крана. Элемент весом около 3 тонн установили максимально бережно. Центральную фигуру привезли в центральный район утром. Ее доставили на седельном автопоезде прямо с места изготовления. К этому этапу мастера установили на бортах чаш фонтана 8 бронзовых лягушек, чашу и центральный постамент облицевали гранитом. Благоустройство привокзальной площади идет строго по графику, отмечают в мэрии, пишут городские вести. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды. Об этом рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – это равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не более 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2000 оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена, завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отметил специалист, пишет «Российская газета». Официальный курс доллара на четверг – 77,96, евро – 88,91.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нами не только золотые хиты, но и современные. Тоже только что Сауа, певица Кайры. А далее город 312. Но прежде я еще узнаем, что же нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Renault», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман «Киев-9», оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио

0: прекрасно вам отдыха после работы, хорошего настроения. Далее Тома Уолкера, Лив Лайтон, но прежде я еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: На подходе у нас с вами Крис Дебург с песней Let It Be. Но прежде еще узнаем, что нас с вами ждет завтра. Расскажет Анна Романова. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Без тебя.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Can't touch this.

Спутник. Музыкальный пульс Волгограда.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.